есть за горло, что ты сможешь. Ну, давай, пошла. Ты же говно, сука, мать, я на какой.

0: и не слышу теперь. Если бы ты призвоню, и все, и спать. Иди домой. Не знаю, как развозка работает? Нет, не работает.
1: Одиноко, одиноко, одиноко. Это музыка,
2: если не звезда, то здесь.
1: Одиноко, одиноко, одиноко.

Ты пусть не одолжишь мне. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты